0: ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱞᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩ
1: ᱟᱨ ᱤᱧ ᱩᱥᱟ ᱠᱤᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
0: ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱷᱩᱢ ᱟᱥᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱣ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱮ
0: ᱦᱮᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱨᱩᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱦᱚᱛᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱟᱯᱟᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱮᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟᱭ ᱛᱚ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱢᱮᱫᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱦᱤ ᱞᱮᱠᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱜᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ

0: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱟᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱦᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱨᱡᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱩᱥᱟᱢᱟᱭ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱭ ᱩᱨᱩᱢᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱦᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱭᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱟᱲᱮᱯᱟᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱦᱤ ᱥᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱣ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱮᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱱᱫᱜᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱥᱚᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱮ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ
0: ᱠᱚᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱣ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱫᱜᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱨᱵᱟᱫ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱫᱚᱥᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱩᱥᱟᱢᱟᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱮᱥ ᱚᱠᱚᱡ ᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱚᱱᱢᱟᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱭᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱚᱱᱢᱟᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱤᱛᱟᱹ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱛᱟᱹ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱛ ᱟᱨ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱮᱨ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪ ᱩᱪᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱪ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱸᱪ ᱩᱪᱩᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱯᱳᱥᱚᱠ ᱛᱚᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱟᱫ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱛᱩᱞᱤᱛ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱟᱫ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱢ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱴᱟᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱚᱠᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱤᱡᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱤᱲᱠᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱮ ᱢᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱸᱦᱮ ᱟᱫᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱨ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱢᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜᱼᱟ